0: Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина, героической борьбой коммунистической партии.
1: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.

0: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.
1: Большевистской партии, большевистской партии, большевистской партии, большевистской.
2: Una radio de clásicos, una radio de solo grandes canciones.